0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Давай станцуем вместе этот последний танец. Это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть из

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет «Эксомайнд». Технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Съезд экстрасенсов не состоялся по непредвиденным обстоятельствам.
6: Рекламная служба Русского радио «Кипр». 255-88-180.
7: Что слушает страна?
8: Я теперь говорю воспоминания. Может, я была тебе посланием.
7: Русское радио.
9: Моя любовь самолет, что обнимает.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

0: Очень доброе утро. Здравствуйте, дамы и господа. Четверг, 28 мая. И, между прочим, мы подходим медленно, но верно к завершению той самой календарной весны. Хотя пока у нас просто вот устаканилась погода. И, наконец-то, можно наслаждаться приятным месяцем. В конце мая пришел май.
1: Да.
0: Класс.
1: Вот, и мы устаканились, уже проснулись, находимся в студии. Это означает, что как минимум с этой минуты и 3 часа впереди мы проведем вместе с вами приятной нашей компании. Поэтому и вам желаем вот так проснуться, устаканиться где-то возможно, потому что, ну,
0: Сереж,
1: четверг
0: уже.
1: Сереж,
0: ты к чему призываешь людей с утра пораньше? Какие стаканы?
1: Так, ну подожди.
0: Укружились.
1: Укружились-то.
0: Давай все-таки про кружки. Нас наверняка еще дети могут слушать. Кофе там, кофе, а то устаканил.
1: Ну и не
0: уже,
1: пятница,
0: а?
1: Вроде бы, как
0: гляньте,
1: бы,
0: да?
1: Пока
0: посмотрите,
1: четверг
0: еще. Это во сколько ты сегодня устаканивался, а? Что там произошло?
1: А вот какое выражение-то замечательное. Сколько у него красок-то бывает с утра пораньше.
0: И послевкусие.
1: И послевкусие.
0: А градус настроения, главное, какой?
1: Ох ты, это все мы, утреннее шоу «Русские перцы». Поэтому давайте будем вместе сейчас по этому дню двигаться вот с таким настроением.
0: У нас план «Капкан», как всегда, готов. 3 часа отличного настроения. Хотим, чтобы было хорошо в Лимассоле, в Никосии, в Ларнаке, в Пафосе, в Айанапе, чтобы каждому, кто слушает нас онлайн, russianradio.cy, настолько хотелось улыбаться и искриться от счастья, ну вот чтобы вот никто и ничто вас не могло остановить.
1: И вот к этому идеальному утру еще добавим подарков, поздравлений главных именинников нашего острова, но для этого нужно написать на номер 49-105-7. Вот он уже работает, ждет, а вы пишите и рассказывайте.
0: Да, пожалуйста, отправляйте свои заказы, мы бесконечно рады и вашим комментариям в том числе, но особенную радость и удовольствие доставляет ваше поздравительное сообщение. Поэтому призываем еще разочек, мы, конечно, уже миллион раз рассказывали и сообщаем для вас, что это все бесплатно. Однако периодически находятся люди, которые думают, что за это надо платить. Нет, ребят, этот сервис придуман специально для хорошего настроения. Поэтому смелее, не стесняйтесь, заказывайте.
1: А еще, Ира, сегодня ведь 28 мая.
0: Так.
1: И это не просто завершение календарной весны. Завтра 29-е. А это финал гаджетомании, друзья. Да, новенький iPad кому-то достанется, счастливому обладателю, который, конечно же, уже в финале.
0: Но у нас есть несколько, конечно, участников, которые проявили небывалую усердность.
1: Прыть!
0: Ксения, вам привет, мы все видим, мы все знаем. Человек, конечно, попытался всеми путями к нам.
1: Да, в какой-то момент Ксения-мания началась просто.
0: Ох, вот это, конечно, желание. Но все по-честному, как вы понимаете, мы за всем следим. Участие, как только вот вы получили свой номерочек, единоразовое, никаких исключений ни для кого, и даже не надо плакать. Все в порядке. А вот подключать как раз-таки свою семью, подружек, да, там вот это можно. Правда, мы не знаем, как вы потом iPad будете делить, в случае, если подружке достанется, и насколько долго продлится ваша дружба, но это уже совсем другая история.
1: И сегодня у вас будет шанс, конечно же, тоже попасть в финал. Обязательно слушайте наш эфир для того, чтобы по сигналу дозвониться по номеру 49-105-7 и, конечно же, свое вакантное место в финале забронировать.
0: Итак, у нас сегодня 17-й номер ждет своей участи, я так понимаю. Здорово.
1: 17. Легенда 17,
0: да?
1: Возможно,
0: да,
1: сегодня.
0: Да, возможно. Надеюсь. Ну, а пока, друзья, мы просто пожелаем вам отличного утра и начинаем.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну что, немножко по гороскопам, да? Интересно узнать, что у нас ожидает сегодня? Тогда слушайте. Знаки огня, овны, львы и стрельцы, у вас возникнет необходимость делегировать задачи, которые вы привыкли делать сами. Выбирайте исполнителя тщательно. Это сэкономит вам время в долгосрочной перспективе, ну и не придется проверять, а сделали ли?
2: Да.
1: И переделывать, потому что то, как сделали, уже не надо.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи заметят сегодня закономерность в случайных на первый взгляд событиях. Эта связь не очевидна, но она есть. Запишите наблюдения, они пригодятся позже.
1: Что за мистика такая? Совпадение, да?
2: Так, четверг, утро, правильно.
1: Утро, шоу, совпадение.
2: Совпадение.
1: 7 часов, 12 минут в эфире. Да, как обычно. Почти уже 9 лет, между прочим, это я сейчас о себе. Да, поехали дальше. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы сегодня получите обратную связь, которая противоречит вашим ожиданиям. Не отвергайте все сразу. В этих словах есть доля правды. Ну ладно, приди, пожалуйста, немножко. Все остальное от себя оставь.
2: Сразу отвергать не буду. Знаки воды добрались и до вас, раки, скорпионы и рыбы. Придется столкнуться вам сегодня с парадоксом. Чем больше объяснений, тем меньше понимания. Смените тактику и возьмите паузу. Это даст, конечно же, еще больше вам заметный эффект.
1: Да, отлично. Вот, ребят, хватит объяснять. Как сказала великая Ольга Бузова, если надо объяснять, не надо объяснять. Аде, памы.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В субботу мы станем чемпионами Европы, заявил тренер Арсенала Микель Артета на вечеринке по случаю победы его команды в АПЛ. Напомню, в субботу в 19 часов состоится финал Лиги чемпионов. Арсенал сыграет с ПСЖ, игра пройдет в Будапеште. В прошлом сезоне эти команды пересекались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел ПСЖ, обыграв канониров с общим счетом 3-1. Нью-Йорк разгромил Кливленд в четвертой игре 130-93 и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом 4-0, доведя свою серию побед в плей-офф НБА до 11. При этом Никс будут играть в финале впервые с 1999 года. Тогда они уступили Сан-Антонио 1-4. Росс Маккосланд покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Прошлым летом футболист присоединился к клубу на правах аренды из Рейнджерс. В 26 матчах Росс отметился 4 голами и 4

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Почему? Почему вечный двигатель не существует, а вечных тормозов полно?
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: самый острый перец истории.
1: Друзья, да, вот и календарь. А это означает, что прямо по курсу праздники, события удивительные. Ну и, конечно, много хорошего настроения. Поэтому погромче сейчас сделайте, пожалуйста, приемник. Еще чуть-чуть и чуть-чуть. Сейчас хорошо, да.
2: Вам останется только выбрать, что же сегодня отмечать. Ну вот, к примеру, день пограничника. Угу. Все, кто, наверное, вот как-то причастен, ребят, передаем вам привет и поздравляем.
1: Класс! Класс. Международный день защиты женского здоровья. Отличный праздник. Я считаю, что как раз-таки нужно, во-первых, уделять внимание здоровью, а женщинам прежде всего.
2: Так, да. Согласен. День любимой части тела. Uh-huh. Вот так же сегодня отмечаем. Вот какая она у вас? Самая любимая.
1: Ну, будешь хвастаться?
2: Не знаю.
1: Нет? Все люблю, да?
2: Все люблю. Всего себя.
1: Классно. Так, Всемирный день борьбы с голодом. Я считаю, что это надо озвучить, потому что, скорее всего, кто-то уже точно сидит на диете. Ребята, прекратите этим заниматься. Есть гораздо более эффективные и щадящие способы, но точно не голодовка, поэтому не смейте. Лето прекрасно, но прогулочка небольшая, да, чуть-чуть снизить, да, порции, и все, и оно все само уйдет, поверьте.
2: И главное выстроить вот правильное питание, потому что сегодня еще и Всемирный день питания. Да. Это означает, что нужно позаботиться о том, что вы едите и когда.
1: Так, день человека, которому все равно, да? Есть такое?
2: Ну, бывает.
1: Бывает. Вот я понимаю, что мне надо научиться вот какому-то такому состоянию, потому что мне обычно не все равно.
2: Ну, хотя бы день выбрать для этого какой-нибудь, так?
1: Ну, вот должно же быть.
2: В этот день я буду вот таким человеком.
1: Как-то вот полегче-то, а? Полегче. Ну что ж, поехали тогда по событиям дня сегодняшнего, да? Давайте отправимся в Лондон. Прекрасный город в 1742 году. В столице Великобритании построен первый в мире крытый плавательный бассейн.
2: 1756 год, день рождения майонеза. Mm-hmm. Вот появился этот продукт замечательный.
1: Так, в 1896 году в Нижнем Новгороде открылась Всероссийская промышленная и художественная ярмарка. Огромнейшее событие, ну и для 130 лет тому назад, это прям вау!
2: 1927 год, в СССР начались продажи конвертов с напечатанными на них марками. Раньше просто вот было... приклеил.
1: Ага. И 2000 год в Москве открылся международный фестиваль каскадеров «Прометей».
2: Ой, ну это...
1: трюки.
2: Что-то круто очень.
1: Да. И всякие вот эти вот выкрутасы, да. Класс. В общем, для тех, кто любит лицезреть данные представления, вам эта новость и событие направляется отдельно. Ну что ж, друзья, на этом все. Мы завершили. Самое интересное для вас выбрали и отобрали. Озвучили любезно. Теперь ваша очередь. Пишите нам, пожалуйста, какие события интересные происходят у вас.
2: Координаты все те же. Номер 4, 9, 105,7. Ждем.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.com.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Club St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Club St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Club St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49. Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
4: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
5: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио...
1: А на русском радио...
0: Шоу продолжается. Русские перцы!
2: Внимание, внимание, детишки, и особенно их родители, для вас эта информация прежде всего...
3: На правах рекламы.
4: 31 мая приглашаем вас на самое теплое событие весны. Бэйби-фест. Большой семейный праздник.
2: Мы очень сильно приглашаем, тем более, какие замечательные партнеры. Джиби Клаб в честь своего дня рождения организует классную вечериночку. Вот такое вот мероприятие семейное, классное, домашнее, уютное на Fitidio Athletic Center GSO с 10 часов утра до 2 часов включительно. Вход, конечно же, свободный, без записи. Но самое главное, приходите вместе со своими друзьями, семьями, детками. Будем веселиться.
4: Ребятам 3 года, поэтому давайте отпразднуем этот праздник шумно, ярко. В 10:00 начнется наше прямое включение. Мы, Русское радио Кипр, Русские перцы, конечно же, будем там вместе с вами.
2: Более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба, игры, челленджи и активности для детей от 0 до 14 лет включены.
4: Беспроигрышная лотерея для родителей и творческая атмосфера Бэйби-феста, мастерская, где оживают все направления.
2: Интересно и очень любопытно, беспроигрышная лотерея для родителей. Это что, выиграй еще одного ребенка? А что? Мы же за семейные ценности, правильно? Пусть детей будет как можно больше. Это день, где дети попробуют новое, а родители видят, как растет и развивается их ребенок.
4: Будет по-семейному, по-настоящему классно.
2: Ну и разумеется, друзья, в GB Club, помимо прямого включения и вот празднования дня рождения, есть и другие интересные для вас направления, а именно лагерь в горах КВН и дневной лагерь.
4: КВН возвращается на Кипр для ребят от 8 до 16 лет с проживанием и питанием. За смену дети научатся шутить, не боятся сцены и примут участие в детском кубке КВН.
2: Дельные заезды пройдут с 30 июня, вот как раз-таки заканчивается школа, да. И можно в лагерь ребенка отдавать по 4 августа включительно. Старт и финал одной смены по вторникам, стоимость 600 евро.
4: Скидка 10% на второго ребенка. А вот дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 до 10 лет. Выезд каждую пятницу.
2: Угу. Очень важная информация, что при оплате данного лагеря до 1 июня скидка 20%.
4: И вот всю эту информацию подробно, конечно же, можно будет узнать именно 31 мая, пообщаться и разузнать, вот в какой лагерь бы вы хотели отправить вашего ребенка.
2: А может быть, кругом.
4: Да.
2: И на все лето. И
4: вот представляете, вернется летом с кубком КВН. А? Мечта.
2: Класс. Так, подробности по телефону 96-38-55-77. Также у нас есть информация в Instagram-аккаунте. Заходите и задавайте вопросы, пишите в директ, стучитесь, и пусть вашим детям это лето понравится вместе с GB Club.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Ребята, все, кто сейчас отправляется в школу, возможно, сдавать экзамены, либо у вас грядут экзамены, вот вам несколько советов, как лучше подготовиться. Зеленый чай, орехи и ягоды могут помочь школьникам лучше подготовиться к экзаменам.
3: Но где ты видел школьников, которые с удовольствием, да, примут
2: вот это
3: этот
2: все,
3: список,
2: да.
3: Скажут, так, зеленый чай, да, ну я же очень люблю, угу. Обожаю. Орехи, кстати, еще может кто-то и согласится. Да. Вот ягоды тут как
2: вопрос.
3: Бы...
2: Ребят, но это лучше, чем учить. Как-никак, эксперты советуют. По их словам, эти продукты содержат вещества, поддерживающие когнитивные функции и работу мозга. Во время подготовки советуют сбалансировать питание, отказаться от фастфуда и не переедать, а перед экзаменом избегать сладостей, черного чая и кофе.
3: Я поняла, это советы не для школьников, это для мам, чтобы они в стресс не уходили от того, что их чадо творит и как оно готовится, вот, какими методами пользуются, потому что ни один школьник, я уверена, вообще туда не пойдет, в этот лес дремучий. Вы еще посоветуете высыпаться, а?
2: Да, и повторять перед экзаменом.
3: Да.
2: Почитать немного побольше.
3: И не надо немного побольше. Ага, примерно как-то так.
2: Ну,
3: ой,
2: в общем, мы-то понимаем, что, ну, ребята, совет есть совет. Ага. Опять же, если хотите
3: семейный
2: успешно
3: совет,
2: сдать экзамен...
3: вот что работает накануне экзаменов.
2: А что, да, вот так.
3: Если ты завалишь, дорогой мой, вот это и это, значит, знаешь что? Ты не увидишь. Вот это...
2: Фастфуд, сладости, черный
3: это,
2: чай.
3: И еще вот
2: остальное.
3: Этого не будет. Поэтому давай-ка рассказывай. На семейном совете мы порешали. Вот это действенная сила. Вот. Ну, окей, без ремня мы уже как бы все-таки в 21 веке, но сила семейного совета должна решать все. И там и мотивация, и зеленый чай, и ягоды, все что угодно приносите. Дети будут согласны. А если оставить без Wi-Fi?
2: Это да.
3: Так что детишки...
2: Экстерном сразу можно закончить школу. Конечно же, вот продукты, ребят, это действительно все хорошо, но учиться никто не отменял.
3: А, конечно, обязательно. Мы на самом деле хотим поддержать вас, дорогие наши. Всегда такой стресс. Вот эти экзамены, да, там волнуешься. Иногда, правда, готовится. И иногда, правда, готовится. Давайте так, перефразирую. Надеюсь, что вы, подготовившись, придя на экзамен, не сможете потерять свои дополнительные поинты, просто потому что разволновались. А так тоже может случиться. Человек подготовлен, но из-за волнения растерялся, не сориентировался в ситуации. Но так или иначе, это все проходит. Да, с этим совсем все справляются, так или иначе. Поэтому вам, дорогие, пожелаем спокойствия и успехов.
2: Так что помните, русские перцы, если что, с вами. Мы вам поможем. Ира, вот ты с греческим, наверное, можешь помочь, да? Если
3: нет.
2: Что.
3: Нет? Это ваши дела, решайте сами.
2: Ладно, к нам не обращайтесь. Просто помните, русские перцы с вами. Удачи и успехов вам.
3: Решать вопросики. Не-не-не-не-не. Родители, вам, дорогие, спокойствия и, конечно же, вселенской поддержки. Все будет хорошо.

σε το Yeah.

0: Реклама на русском.
1: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
2: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
3: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
4: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.
0: Рекламная служба русского радио Кипр.
5: 255-88-180. 7 утра по будням. Утреннее шоу «Русские перцы» на русском радио.
6: Новая итальянская сумка лучше сработает. Лайфхак от... От жены.
7: А еще можно приемник приложить.
6: Ну нет.
7: Ну так что,
6: сумка итальянская.
7: Понятно, не договорились.
6: Мы двигаемся дальше.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Электричество на оккупированных территориях с понедельника подорожает почти на четверть. Суд оштрафовал кипрскую радиостанцию за автомобильные гудки в рекламе. Повар из Лимассола вошла в четверку лучших молодых шефов мира. Теперь подробнее. Управление энергетики непризнанной ТРСК объявило о повышении тарифов на электроэнергию на 22%. Новые цены начнут действовать с 1 июня. Повышение затронет все категории потребителей, от обычных домохозяйств до промышленности. Для частных лиц стоимость электроэнергии в пересчете на европейскую валюту возрастет до 11 евроцентов за каждое из первых 250 кВт-часов в счете. Турко-кипрские власти заявляют, что тарифы не пересматривались 14 месяцев. Для сравнения, на свободных территориях острова итоговая цена для бытовых потребителей в 2025 году составляла около 32 евроцентов за киловатт-час. Это одна из самых высоких ставок в Евросоюзе. Подробности на сайте Лента Кипра. Верховный конституционный суд отклонил апелляцию одной из кипрских радиостанций. Штраф в размере 500 евро, наложенный в 2017 году за использование автомобильных гудков в рекламе, оставлен в силе. Суд также постановил взыскать с компании судебные издержки в размере 4200 евро плюс НДС. Управление радио и телевидения Кипра напомнило, что использование автомобильных гудков в эфире может восприниматься как реальный сигнал на дороге, дезинформировать водителя и подвергать его, а также других участников движения, опасности. Жительница Кипра Константина Папаянну заняла четвертое место на мировом финале Global Young Chefs Challenge. Это один из крупнейших международных конкурсов для молодых поваров. Финал проходил с 15 по 19 мая в Великобритании. В нем участвовали команды 8 стран. Константина Папаянну работает в ресторане одного из пятизвездочных отелей Лимассола. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе ожидаются дожди с грозами. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Термометры на побережье Кипра сегодня покажут в среднем 25 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 20. Морская вода на кипрских пляжах начинает прогреваться. На побережье Полиса ее температура уже превысила 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: иду ко дну.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Да прямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки!
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
3: Друзья, очень доброе утро, здравствуйте! И мы что делаем? Правильно, распаковываем второй час утреннего шоу, надеемся, что вы проснулись.
4: Распаковались?
3: К четвергу, да, так немножко расчехлились.
4: Да.
3: Да, и такие готовы уже вовсю жить эту жизнь на полной.
4: Ну, давайте вам еще добавим немного позитива. Завтра у нас пятница, а потом начинаются длинные выходные. Кстати, да, все-таки понедельник у нас 1 июня.
3: Точно.
4: Да-да-да, поэтому только во вторник на работу. Надо поработать. Мы, конечно же, этот день попытаемся сделать легче. Ну и вы нам помогайте, пишите, рассказывайте в комментариях, как у вас проходит это утро. И главное, делитесь поздравлениями для именинников.
3: Угу. Ну вот поскольку выходные длинные, мы подумали, что? А почему бы нам и не поработать?
4: Да.
3: Ай, мамочки мои, спасибо.
4: Ну, все для вас.
3: 30 мая, друзья, в субботу мы идем на работу. Ну, по крайней мере, я точно иду на работу с 5 до 8 вечера, друзья.
5: На правах рекламы.
3: Да, два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Джельсамина» устраивают большое прилетнее включение с площадки караоке. «Джельсамина».
4: Вас ждет атмосфера «Саммермуд», кого-то «Работамуд».
3: Да-да-да.
4: В общем, любимая музыка, летние хиты, живой эфир, улетное настроение и, конечно же, жаркие ритмы.
3: Ну, а у кого-то замут, а? Так? Классно?
4: Ну, все-таки как-никак.
3: А караоке?
4: Суббота, караоке, вечер. Да.
3: Да, друзья, работаем на площадке. Ваша радиоледи Ира Аполлонова и резидент «Джельсамина», знакомый всем по рилсам МС Антонио. Встречаем лето мощно, ярко, музыкально. Поем. Поем же? Ну, споем.
4: А спеть нужно будет однозначно, чтобы вот лето все-таки продолжилось и только начинало. Вот, это уже так. Я считаю, это второй раз ты спела в эфире. Еще три.
3: Ты бы видел, как я пою эту песню на сцене, в микрофон. «Джельсамина».
4: Ты сразу за троих, получается?
3: Ага.
4: Да?
3: А что мне?
4: И так. А что, хотите увидеть? Заинтриговали вас? 30 мая в субботу.
3: Приходите, пожалуйста, всем быть. Приглашаем.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Говорят, что лучшие повара – это мужчины. Любой ресторан это подтвердит. Есть категория парней, которые просто боги кухни и дома. И все же большую часть из них тяготеют к еде, приготовленной любимыми женскими руками – жены, мамы или дочки. Таким мужчинам довольно непросто приходится, если родной шеф в юбке уезжает, например, в отпуск на длительный срок. Предлагаю мужчинам взглянуть на это время как на идеальное для детокса. Мужской организм страдает от токсинов и химикатов не меньше женского, а со стрессом справляется сложнее, да и тонкостями нутрициологии не заморачивается. Поэтому устраивать телу периодическую щадящую разгрузку – просто must-have для современного мужчины. Зелень, пептидные смузи, соки, белок и оливковое масло сделают вас чище, бодрее и легче. А на десерт рекомендация. 6-дневный детокс от сервиса Milz Food. Это идеальный вариант для перехода к осознанному питанию, легкости и повышению энергии. Но что еще важнее, Milz Food помогает не только временно заменить отсутствующего кулинара в доме, но и полностью взять на себя рацион всей семьи, чтобы освободить вам время на общение и любимые дела. Подписывайтесь в Instagram Milz Food и живите легко.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.
2: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
3: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
4: Яночка Соболева только что накормила весь остров, добавила энергии. А вот тех, о тех людях, у которых не хватает энергии, мы сейчас и поговорим. Ну, при помощи еды, конечно, можно все усилить и поднастроить. Да. Это важно.
5: Напомним, да? Сегодня Всемирный день питания.
4: Это важный аргумент, когда вот сидите, принимаете решение, как я буду жить дальше, да, вот начните с питания, да, с рациона. Это
5: как я буду жить дальше? Поем.
4: Ну, я считаю, классно. А что?
5: Еда и питание – это энергия, да?
4: Ну, топливо, естественно. Причем очень природная и очень обоснованная история. Но психологи в лишний раз советуют себя не самобичевать из-за того, что вам лень. Ну, то есть у вас недостаточная продуктивность. Вы не делаете, ну, очень много вещей. Соответственно, вы просто человек с малым количеством энергии. И вот и все, вот и все.
5: А, то есть не виной всему, не там, виновен. Прокрастинация там, да? Нет, просто...
4: Not guilty.
5: Вот, мало энергии.
4: Да, говорит,
5: батаричка так себе.
4: Вот вы такими родились, и, значит, естественно, тогда угомонитесь, никаких вам амбиций не положено. Просто уже лягте, прилягте, усните, отдыхайте. Остальные пусть там со своими задачами справляются.
5: А мне нравится такая осознанность.
4: Класс?
5: Да, я вот не хочу это делать, но такой я вот родился. Все.
4: Ну вот.
5: Отстаньте от меня.
4: Самое главное, отстать от себя, советуют психологи, потому что самобичевание это как раз-таки тратит вашу энергию на ненужное. Вы все равно не сможете сделать. То есть, вот надо признать, да, там, ну вот все, вот не будешь ты бизнес там человеком, потому что ну нет у тебя этой энергии. Зато ты можешь красиво лежать на диване.
5: Вот!
4: А?
5: Чемпионом
4: классно?
5: Быть в этом, к примеру.
4: Все. И прими, расслабься и отпусти, как говорится. Ну, мне нравятся такие советы от психолога с утра пораньше. Как-то даже как-то повеселее стало, да? Правда?
5: Вы не ленивы. Вы не энергичны. Вы просто. Просто вот энергии мало. И все.
4: Да, потому что вам же нужна энергия на выживание. Вот. А диван в этом вам сильно очень помогает. Ребята!
5: Такая энергия, такой заряд иногда. Но только опять же для того, чтобы чуть-чуть подольше полежать.
4: Мы с вами.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада» – сказки «Тысячи и одной ночи».
4: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: «Гаджетомания» на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна». Yes!
2: Как же быстро летит время. Друзья, уже завтра, представляете себе, будем подводить финал. На сегодня еще есть возможность попасть как раз-таки в этот заветный список финалистов и претендовать на новенький iPad.
3: Да-да-да, как же быстро летит время и растут финалисты.
2: Вот, чужие
3: вот
2: дети.
3: Они, чужие финалисты, да. Именно завтра мы действительно найдем счастливого обладателя новенького iPad и раздаем последние места в финале.
2: Но вы наши самые родные финалисты, так что не переживайте, это все шуточки. Елена, дорогая, здравствуйте, будем с вами знакомиться.
4: Доброе утро.
2: Доброе. Откуда
3: доброе
2: вы?
3: Утро.
4: Из Лимассола.
2: Лимассол прорвался к нам в эфир, отлично. Так, Елена, расскажите, пожалуйста, знакомы ли вы с участием, с правилами участия, да, Гаджетомания,
4: да,
2: на русском радио?
4: Да.
2: А ну-ка,
4: да,
3: расскажите, что вам сейчас предстоит?
4: Вы включаете мелодию, инструментальная музыка,
2: да,
4: и мы должны угадать, что это за произведение.
2: Класс! Вау! Произведение прозвучало в эфире русского радио Кипр. Елена, вы откуда? Не из Петербурга ли?
4: Нет?
2: Ну вот чувствуется.
4: Нет.
2: Чувствуется школа-то. Ну что ж, тогда поехали. Не буду задавать дальше вопросов, я поняла. Если бы хотели сказать, то
3: слушаем
2: уже бы озвучили.
3: Произведение.
2: Но вот произведение послушать придется, да.
3: Поехали.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Итак, возвращаемся с вами. Вот это была лайка.
2: О, как же круто звучит, да? Вот
1: абсолютно.
2: На этом инструменте.
1: Согласна.
3: Я считаю, что это Лолита.
1: Ага. Ага.
4: Нет, не надо.
1: И можно петь.
2: Не надо паники.
4: Это мой последний день на Титанике.
0: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
1: Вот так вот под песню, замечательно, под хиты отмечаем наше 20-летие медиагруппа «Русская волна». Вот столько лет уже на острове. Звучим, вещаем на всю страну. Русское радио Кипр, 99FM, Монте-Карло, 104.5 и наш медийный портал «Лента Кипра». Да, друзья, это все мы, медиагруппа «Русская волна». В этом году отмечаем 20 лет и, соответственно, дарим подарки. День рождения у нас, а призы у вас. Еленочка, дорогая, конечно же, это та самая Лолита. Браво!
2: Да, поздравляем!
3: Ура,
2: вы
3: спасибо.
2: Отправляетесь в финал, который состоится завтра, поэтому ждать вам придется недолго, но завтра обязательно нужно быть на связи, потому что если этот счастливый номер...
1: Номер 17!
2: Легендарный! Мы вам будем, конечно же, дозваниваться, а ваша задача поднять трубку. Если нет, выбираем дальше.
1: Принято!
3: Спасибо!
1: Мы вас поздравляем искренне. Умница!
3: Ура!
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
5: На Кипре 8:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Visionair Residences» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Налетай, FM включай.
1: Перцев.
0: Перцев русских получай.
2: На русском радио Кипр.
3: Друзья, спешим пригласить всех и каждого 31 мая на праздник семейный Baby Fest, а летом в лагерь отправляйте детей вместе с нашими друзьями-партнерами GB Club.
4: На правах рекламы.
5: Не пропустите! В это уже воскресенье с 10 до 14.00 Fitidio Athletic Center GSO. Локация, которая будет призывать всех-всех-всех, семьи, дети, все приходите к нам.
3: С 10 до 2 часов дня включительно. Вход свободный, без записи. Будет отличная вечеринка в честь трехлетия GB Club. Это очень важные, замечательные, классные, домашние, семейные наши друзья. Вот уже 3 года подряд центр трудится для того, чтобы ваши детки получали лучшее развитие у нас на острове.
5: В этот день вас ждет прямое включение русского радио Кипр, ну и, конечно же, яркая программа от GB Club.
3: А теперь активности. Летний лагерь для тех, кто хочет, ищет, думает, куда отправить. Ну, для родителей это обычно очень сильно такое серьезное
5: задача
3: решение.
5: Прям, да.
3: Да, кому довериться, где сколько,
5: но
3: чего,
5: потому что
3: почем.
5: Хочется, чтобы ребенок не просто отдохнул, а еще и развивался, провел классное время, вернулся с эмоциями настоящего лета.
3: GB Club предлагает следующее направление. КВН для тех, кто хочет подтянуть, а может быть обучить, а может быть улучшить, а может быть просто блеснуть чувством юмора. Недельные заезды пройдут с 30 июня по 4 августа. Старт и финал одной смены по вторникам. Стоимость 600 евро.
5: А еще дневной лагерь с тематическими неделями для детей от 4,5 до 10 лет. Выезд каждую пятницу. Пакеты на полдня, полный день и выгодный на месяц. Питание. При оплате, кстати, до 1 июня скидка 20%.
3: Подробности в Instagram gbc.cy и по номеру телефона 96-38-55-77. Эту информацию мы уже разместили у нас в Instagram-аккаунте «Русское радио». Заходите, пожалуйста, и обращайтесь. Пусть ваши дети запомнят это лето самыми яркими впечатлениями.
5: Ждем всех 31 мая на праздник и летом в лагерь.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
3: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: кто может так сказать.
1: Зиверт, газ.
2: Русское радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Вы не поверите, но это факт. Сомнологи выяснили, что женщины, спящие отдельно от мужчин, живут в среднем на 7 лет дольше.
3: Ну вот, начинается. Вот в чем, как оказывается, да?
2: Раздельный сон 4 дня в неделю.
3: Так, то есть не постоянно, а именно 4 дня в неделю.
2: В смысле постоянно? А зачем тогда все это? Нет, конечно. Но 4 дня в неделю, до свидания, не мешай мне спать. Снижает риск всевозможных там сердечно-сосудистых заболеваний.
3: Так.
2: Вот эти... Да? И уменьшают признаки старения на 41%.
3: Угу. И поэтому на 7 лет дольше, да? Ну, а знаешь почему? Потому что 4 дня в неделю мы на коврике спим. Из-за этого только у вас там на 7 лет что-то увеличивается. Вы же-то, понятно, решили там вот спать раздельно.
2: Ага.
3: Нам-то не сказали, где нам теперь находиться.
2: Я знаю, что будет дальше. Через месяц такого сна улучшается состояние кожи. Ой, девочки, я сейчас расскажу всему острову, и девчонки такие: так, дорогой мой, иди сюда, надо поговорить. Значит, морщины, вот это все, я хочу избавиться. Косметологу: нет, ты теперь спишь в другой комнате. Исчезают темные круги под глазами, а причина тому, что мы, женщины, так или иначе, все равно хотим того, либо нет, включаем эффект материнского мониторинга. Ну, то есть, на этой планете всегда живут мать и ее дитя.
3: Пока мы спим, вы за нами следите, да?
2: Да, мы волнуемся.
3: Ой, дышит он там, да,
2: там
3: все
2: вот
3: хорошо. Куда
2: вот
3: он повернулся?
2: Что, на батю, а перевернуть, а если срыгнет? Понимаешь?
3: О, закрапел, вот я ему носик сейчас прикрою, да, для того, чтобы начал все-таки дышать нормально.
2: Вот, и поэтому мониторинг блокирует выработку мелатонина и гормон роста, ну и, соответственно, надо вот от вас отказываться на 4 дня в неделю.
3: Так, то есть у вас там улучшается кожа, да, сердечно-сосудистая,
2: вся эта система
3: начинает
2: лучше
3: работать.
2: Постарайтесь.
3: Эффект, что с мужчинами происходит, не доказано, не сказали ничего, да?
2: Речь не про мужчин.
3: Какая разница? Вот, в принципе, у вас-то уже там все выстроилось. Вот. Ну, понятно. Угу.
2: Ну, а что, ты же себе хочешь всегда красивую, молодую, эффективную жену. Вот, пожалуйста, не мешай ей жить и спать.
4: Заходи без причин.

0: жгут, жгут.
1: Ну вот выгнали вы нас из кровати на 4 дня. Мы вам подружку нашли.
2: Но.
1: Китайская компания представила первую в мире серийную женщину-гуманоида.
2: Ага,
1: зовут ее Луна. Часто выглядит вот как будто обычный робот.
2: Да.
1: То есть совершенно различия, ну, минимальные. Но походка, конечно же, вот все как у женщины. Ну и говорят, что и думает она как женщина. Отмечается, что Луна ростом 160 сантиметров. Вот, нацелена на коммерцию впечатлений. Торговые центры, парки развлечений, автосалоны и бизнес-конференции. Почему я не удивлен этой информацией? Говорят, что она будет замечательной няней, аниматором, ну и подружкой, с которой действительно можно отправиться на шопинг либо провести классное время.
2: Я поняла. То есть, как только получили выговор на коврик, значит, тут же нашли подружку, которая будет помогать. Пусть ее обратно.
1: Вот, на шопинг с вами ходить, вот это все выдерживать, ага. Эти сколько там суток происходит.
2: Да. Это удовольствие искусство, ваше. Ты не понимаешь?
1: Вот, и это просто только у витрины,
2: да.
1: А потом примерка.
2: Так это же надо выбрать. Ты же понимаешь, что это должно быть какое-то вот состояние, когда это платье тебе подошло. Угу. Когда it's a match, понимаешь, вот full.
1: И наконец-то в торговых центрах эти роботы, которые так сидят, да, на стульях всегда в одной позе.
2: Нет, он должен не сидеть.
1: Мужчин. Теперь заменят роботы настоящие.
2: Не, а что сидеть-то? Вот еще сидеть. Это надо походить. А кстати,
1: везде пускают. Вот потом вот туда подальше подойти к примерке.
2: Ты плохо просил.
1: Примерочной. Вот, все, вам сюда нельзя, говорят.
2: Ну, она к тебе может выйти, продефилировать.
1: Спасибо, можно я в соседнем кафе тогда подожду? Пока она там все выбирает.
2: Как удобно получилось, да? Ну вот, а вообще здорово, когда такой, вот это вот идет, а это тебя строит, а это тебе идет вот прям вот твоя расцветка. И вот это очень необычно, по-другому. Вот такого у тебя еще не было. Пожалуйста, давай. Это же здорово, когда есть такой советчик. А не вот это вот сидит, ну что, ну когда, ну давай
1: вот,
2: же.
1: Вот вам робота и придумали для
2: я
1: этого.
2: Я поняла. Ну отлично, видишь? Эх, наконец-то. Жизнь-то прекрасна, а? Наконец-то нас услышали. Наконец-то у нас будут классные подружки и советчики.
1: Ребят, а у нас, походу, время свободное появилось.

0: вот и все, друзья. Шагаем дальше. Прямо по курсу Кости Столяров и актуальные новости к этому часу. С 9 июня, например, между Кипром и Ливаном начнет ходить паром.
1: Вот кому интересно отправиться, пожалуйста, можно бронировать билеты.
0: На острове запустили 11 новых станций быстрой зарядки электромобилей. Надеюсь, Костя расскажет нам и про локации.
1: А я знаю одну станцию. Это мы.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: В цепочке «Мужик сказал, мужик сделал» почему-то постоянно отсутствует «Мужик подумал».
4: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Той Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости. Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Животноводы Кипра завтра проведут новую акцию протеста против забоя скота из-за ящера. С 9 июня между Кипром и Ливаном начнет ходить паром. На острове запустили 11 новых станций быстрой зарядки электромобилей. Теперь подробнее. Кипрские животноводы завтра проведут акцию протеста у президентского дворца. Фермеры настаивают на срочном пересмотре норм массового забоя скота и срочной выплате компенсаций. По данным Министерства сельского хозяйства, ящер подтвержден на 120 кипрских фермах. Уничтожено около 71 тысячи животных. Это около 11% взрослого поголовья овец и коз, 8% свиней и 3,5% всех коров свободных территорий. При этом в непризнанной ТРСК массовый забой не проводятся, турко-кипрские власти ограничиваются вакцинацией. Это усиливает недовольство фермеров юга острова. Впервые за несколько десятилетий между Ливаном и Кипром запускается регулярная пассажирская паромная линия. Она свяжет порт Джунья к северу от Бейрута с Ларнакой. Время в пути около 4 часов. Первый рейс запланирован на 9 июня. Из Джунии в Ларнаку паром будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям в утренние часы. Стоимость поездки в одну сторону начинается от 88 евро. Для сравнения, авиабилет Бейрут-Ларнака стоит около 200 евро. Перелет занимает около 30 минут. Минтранс Кипра завершил установку 11 новых станций быстрой зарядки электромобилей. Они расположены по всему острову в ключевых местах, возле больниц, автобусных станций и в горных районах, включая площадь Тродоса. Оплатить услугу можно через мобильное приложение или банковской картой через терминал. На свободных территориях острова работает уже около 250 станций подзарядки электромобилей. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе ожидаются дожди с грозами. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Термометры на побережье Кипра сегодня покажут в среднем 25 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 20. Морская вода на кипрских пляжах начинает прогреваться. На побережье Полиса ее температура уже превысила 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Весна, здравствуйте, очень доброе утро, третий час утреннего шоу «Русские перцы». Работаем для вас, будем, надеемся, что у нас получается. Как настроение?
1: Напишите, расскажите, номер-то 49-105-7 уже работает. С самого утра принимает ваши сообщения и комментарии, а мы продолжаем вам рассказывать самые интересные новости.
0: И приглашать на свидание музыкальное.
2: На правах рекламы.
1: А точнее, да. Вот прям попеть караоке.
0: Попеть.
1: Ну, только попеть.
0: И попить. А что?
1: А ну да.
0: Классная компания.
1: Это же суббота.
0: Это супер место. Все вы знаете про Джельсамина, но если вдруг пропустили, то 30 мая уже в эту субботу, друзья, с 5 до 8 вечера мы вместе с Джельсамином проведем прямое включение. Прилетнее. Это важно. Будут летние хиты и классная история. Летняя. Так скажем, словим вот этот вайб для хорошего настроения, а?
1: Который вы не только принесете с собой, а и там обязательно получите, потому что вас ждет настоящая атмосфера Summer Mod. Любимая музыка, летние хиты, живой эфир, конечно же, улетное настроение, ну и жаркие ритмы, которые, вот попытка номер сегодня сейчас 3 будет уже исполнена, будут задавать свой темп.
0: Друзья, встречаемся в Джельсамина. Кстати, мероприятие прямое включение будем вести вместе с МС Антонио, ваша радиоледи, и МС Антонио. В вот таком тандеме вещать будем на всю страну. Любопытно, как это будет и как сумеем сработаться. Сегодня, кстати, будет небольшой такой rehearsal. Антонио появится в студии, ну, не у нас, конечно, вообще в студии и в офисе русского радио Кипр для того, чтобы все подготовить, все обсудить. Это тоже для нас важно. Все-таки мы хотим, чтобы вам было хорошо. Поэтому, во-первых, сначала делайте приемники погромче с 5 до 8 вечера, а затем, конечно же, приезжайте на площадку, там можно будет уже петь, бронировать столики нужно прямо сейчас.
1: Напоминаем о том, что у нас такие длинные выходные, да? Поэтому в субботу нужно вот действительно по-настоящему оторваться. А где это можно сделать? Ну, конечно же, в Джельсамина. Классная компания, песни, любимые и зажигательные хиты, которые, я уверен, будут и на сцене, и в исполнении вас, и в исполнении Иры, мы напоминаем, да, о том, что попытка номер 4 уже, я все-таки приду к пятой.
0: Нет, попытка номер 5. Прекрасная, замечательная песня, которая мне очень сильно нравится. Вот я если я решила петь, то я буду петь эту песню. Ну, она такая легкая, такая понятная. Еще зал подпевает обычно. Ну, я понимаю, почему. Это чтобы заглушить.
1: А мне интересно, кстати, вот какие песни в караоке поют наши слушатели.
0: Да.
1: Напишите, расскажите, вот какая песня вам задает действительно особое настроение и всегда готовы исполнить, ну, конечно же, в такой компании.
0: Да. Но лучше, конечно же, с этим листом приходите в Джельсамина. Там как раз-таки любые музыкальные предпочтения будут реализованы буквально через пару мгновений. Так что, ребят, еще разочек приглашаем всех и каждого. Правда, будет классно, весело, великолепно и очень музыкально. 30 мая, суббота, с 5 до 8 вечера в Джельсамина.
1: Не пропустите!

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первая – чистка. Пилинги или мануальное очищение – выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третья – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

0: Перцы необычные, живые, энергичные. Всеми обожаемые, многоуважаемые.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Забавная новость прилетела. Мы там сейчас уплываем на Олимпиаду. Правда, Олимпиада прошла недавно на стероидах.
3: Ух ты!
2: Да, Олимпиада на стероидах. Конечно, когда люди уже такие, даже не стесняются. То есть обычно допинг все скрывают, боятся этих тестов.
3: А здесь как бы приветствуется, да?
2: На! Я на стероидах.

0: стероидах, понятно. Но самое интересное, и вот в этом весь сок, победил пловец, который не использовал допинг. А? Вот так вот хакнули систему. То есть на обычной олимпиаде обычно побеждают те, кого не нашли. Вот. А тут как бы чистый абсолютно. Им оказался Хантер Армстронг, участвовавший в заплыве на 50 метров на спине. Вот. В числе препаратов на улучшенных играх, так они себя назвали, в Лас-Вегасе. Ну, а естественно, где еще, как не в Лас-Вегасе, проводить данную олимпиаду? Синтетический тестостерон, гормон роста и некоторые виды анаболических стероидов.
1: Ух ты!
0: Страшно.
1: Что-то очень, страшное и непонятное.
0: Видимо, это какое-то такое супертопливо, которое помогает людям выдавать
1: результаты. Ну, то, что запрещено на обычных играх, однозначно. Здесь вот, пожалуйста, можете использовать для достижения результата.
0: Общий призовой фонд, если, да, здоровье не жалко. При розыгрыше первенства в каждой дисциплине составляет $500,000, из которых половину получает победитель. Угу. Но мне очень понравился тот факт, что Армстронг вообще...
1: Ну, молодец, парень, вообще доказал, что без всего этого, смотрите, можно добиваться результатов. И главное, побеждать вот на таких олимпиадах этих спортсменов, которые используют спецами допинг.
0: Ну, вообще, конечно, поражаюсь и браво, да, тем организаторам, которые решили прямо без стеснения заявить о том, кто тут у нас сегодня собрался. Без этого, знаешь...
1: А это мне кажется, это просто ребята, вот, которых все-таки дисквалифицировали когда-то, да? Куда им деваться-то? Они, давайте соберем вот здесь, вот вас, пожалуйста, бассейн вам, пожалуйста, участвуйте, плывите.
0: Да, плывите, побеждайте. Ну, вот такая интересная, забавная новость. Мне тоже...
1: Ну, парень, получается, получил...
0: 250.
1: Четверть миллиона, да?
0: Да? Неплохо. Да,
1: молодец.
0: Неплохо.
1: Да, и причем не повредил свое здоровье совершенно.
0: Ну как не повредил? Ты же понимаешь, что спорт — это тяжелые нагрузки, поэтому я думаю, что он повреждается каждый день, но восстанавливается и выдает супер результаты. 50 метров, да, заплыв. Молодец, красавчик, правда. Мне уже прямо сейчас захотелось куда-нибудь заплыв. Ну и без всяких там, знаете, вот этих стероидов.
1: А с другой стороны, четверть миллиона. А вот если там вот где-то положить, я очень быстро поплыву. Знаешь, еще одну финансовую тогда тему затронул. Коты приносят экономике Японии более 5 миллиардов в год. Только представьте себе, да. Это больше, чем весь бюджет Санкт-Петербурга, к примеру, там подсчитали. Японские эксперты даже придумали новый термин, называют котономика. Угу. Вот, в стране живет, кстати, около 9 миллионов кошек вместе с собаками, и уже это больше, чем детей до 15 лет. Угу. Вот так вот. В среднем японец тратит на одного кота за всю свою его жизнь около 13 тысяч евро.
0: Угу.
1: Вот так. На вот эти все. Ну, там любят котов, там же у них все есть. И спа свои, и даже метро мы знаем, и, в общем, много чего, все посвящено этим любимцам.
0: Сижу, считаю, сколько Кипр может заработать. Ладно, не хотят на Кипре, буду зарабатывать.
1: Ну да, у нас сколько? У нас 3 миллиона?
0: Я.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
3: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: просыпаются и страну всем сердцем будят, потому что это перцы, будоражащие люди. На русском радио.
1: Лети, конечно, Лиза, только шапку надень. Вот я Ире рассказал эту новость, и все. Вот, пожалуйста, сбежала покорять космос. Поэтому вот в таком усеченном формате утреннее шоу «Русские перцы» продолжает и уже финалит третий час. А чему-то новость. Российский космонавт вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку». Космонавт Сергей Кузь-Сверчков передавал послание маме во время работы за бортом Международной космической станции МКС. Да. Для него это было второй, кстати, в карьере выход в безвоздушное пространство. И вот он появился в космосе с плакатом «Мама, я надел шапку». Ну а что, мама-то в космос тебе вот котлеток собрала, пюрешечку. Явно же так же наблюдает. Так, ты-то в космос пошел, но шапку надень. Вот, и, пожалуйста, потеплее там. В космосе-то непонятно как. Ох, наши мамулечки. Я уверен, что там в космос прилетают какие-то космические мамины советы и рекомендации. Так, значит, вышел вот туда, за борт. Ты там смотри, с чужими какими-то дядями не общайся. А то непонятно эти зеленые человечки, что там сотворят. Кстати, вот эксперты тоже сигнализируют, что вот такая слишком излишняя забота вредит взрослению детей. Бежевые и осознанные родители все чаще не справляются с взрослением детей, говорят психологи. По их словам, родители менялы нередко принимают обычный подростковый возраст за психические расстройства. Ай-яй-яй. Хотя проблема часто оказывается не в ребенке, а в тревожных родителях. Эксперты также считают, что в семьях, где принято подавлять эмоции и избегать конфликтов, подростки просто не учатся нормально проживать злость и другие сильные чувства. Поэтому, не знаю, куда ты там собрался, в космос, в школу, в садик, шапку надень, ну тревожный я, и что?

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Срочно в номер с поздравлениями, вот так с дудками. И, конечно же, салютируете сегодня в честь нашей именинницы. Юлия, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы все знаем, нам все рассказали, написали на номер 4-9-105-7, а мы с удовольствием передаем эти строки в вашу честь. Доброе утро, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, мою мамочку с днем рождения. Мамочка любимая, с праздником тебя. Ничто не сравнится с тем, насколько сильно я люблю тебя. Ты самая лучшая мама в мире, о которой только можно мечтать. Как же я счастлива, что появилась на свет именно из твоего животика. Оставайся такой, какая ты есть, и просто будь собой. По скриптум есть. Береги папу, он хоть и ворчливый, но самый лучший. С праздником тебя, милая! Спасибо тебе огромное за все, что ты для нас делаешь. Ура! Это я уже, конечно, от себя добавил, но просто сдержаться невозможно от таких приятностей.
2: Ой, это просто вообще потрясающие слова. Я, конечно же, знаю, кто их написал. Спасибо большое, спасибо.
1: Мы, конечно же, команда Русского радио Кипр присоединяемся к этим строкам. Ну и пусть, вот мне кажется, вот такая милота, такое счастье, которое у вас уже есть, бесценное, будет просто еще пополняться замечательными желаниями, исполнением каких-то вот мечт, которые у вас, целей, которые, возможно, поставлены. Ну а сегодняшний день по-настоящему будет самый яркий, самый незабываемый и классный.
2: Он будет такой однозначно, потому что я, на самом деле, вот, знаете, каждый год убеждаюсь, что я очень счастливый человек, потому что меня окружают потрясающие люди, друзья, ну, естественно, семья в первую очередь. Вот, поэтому большое спасибо. И, кстати, все мне звонят и говорят, это ты там перекрыла набережную, полиция ездит, это все в честь твоего дня рождения? Я говорю, конечно.
1: Так, да, ну вы локацию, если что, праздника отправляйте.
2: Да-да-да, чтобы объезжать их.
1: Да, ну я уверен, что и семья, и мы сейчас вашу честь вот в унисон, во все приемники, на весь остров прокричим эту прекрасную фразу. С днем рождения!
2: Спасибо!
1: Поздравляем!

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: А вот отжигать уже и жарить будем завтра, а потому что третий час утреннего шоу «Русские перцы» подошел к своему завершению. Да-да-да, это значит, что немножко можно будет отдохнуть, но завтра в 7 утра вернемся и как разбудим остров в пятницу-то. Ну а пока передаем эфирную эстафету Константину Столярову, он, как всегда, все знает и все расскажет. Киприоты работают почти на 2 часа в неделю больше среднего показателя по ЕС. Вот так вам. Мы какие трудолюбивые, да? На 2 часа больше работаем. Это означает, что нужно как-то все-таки взять эти 2 часа отдохнуть. А где их взять? Вот, пожалуйста, вам длинные выходные. У нас пятница, суббота. Пятница. Я завтра все-таки буду работать. Суббота, воскресенье, понедельник. А я уже пятницу хотел туда тоже приписать. Будем отдыхать. У нас тем более все равно такие яркие, классные выходные намечаются. Ну а пока, конечно же, передаю эстафету Константину Столярову. Ну а в час дня Яна Соболева. Шоу «Днем обо всем». Как всегда, безумно интересно. Где-то даже там магия какая-то. Обязательно послушайте и сделайте приемники погромче. Ну а пока прощаюсь с вами и желаю отличного, классного дня! Всем калимерушка!

0: Реклама на русском. 20 лет мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
6: Сдам квартиру на 5 или 7 лет, в зависимости от решения суда.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. У берегов Индии перехвачено судно под кипрским флагом со 115 килограммами кокаина. Бюст героя Эока в Киссонарге восстановят после кражи. Киприоты работают на 2 часа в неделю больше среднего европейца. Теперь подробнее. Береговая охрана Индии задержала контейнеровоз под названием «Юроп» под флагом Кипра. На его борту обнаружили около 115 килограммов кокаина. Стоимость партии индийские власти оценивают в 103 миллиона евро. Перехват состоялся в ночь с 25 на 26 мая на рейде порта Мундра. Перед обыском команда судна пыталась избавиться от наркотиков, выбросив их в море. По данным следствия, кокаин был погружен на судно в Бразилии в ноябре прошлого года и предназначался для сбыта в Нью-Дели. Арестованы 3 человека, один гражданин Танзании из числа экипажа и предполагаемые получатели груза, граждане Нигерии и Уганды. Муниципалитет Акамоса полностью восстановит мемориал в Киссонарге. В ночь на 25 мая неизвестные похитили оттуда бюст бойца Эока Христоса Келеса. Власти призывают всех, кто владеет любой информацией о краже, связаться с полицией. В администрации Киссонарге произошедшее назвали позором для нашего общества. Следствие рассматривает 2 основные версии – похищение ради сбыта бронзы и политические мотивы. Средняя фактическая рабочая неделя в Республике Кипр в 2025 году составила 37,7 часа. Это почти на 2 часа больше, чем в среднем по Евросоюзу. Такие данные опубликовал Евростат 27 мая. При этом за 10 лет рабочая неделя на острове почти не изменилась. В 2015 году она составляла 37,8 часа. В остальном Евросоюзе тенденция обратная. За то же десятилетие средний показатель снизился на целый час. Самые длинные рабочие недели в прошлом году зафиксированы в Греции – без малого 40 часов. Короче, чем во всех странах Евросоюза, рабочая неделя в Нидерландах – менее 32 часов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе ожидаются дожди с грозами. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Термометры на побережье Кипра сегодня покажут в среднем 25 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 20. Морская вода на кипрских пляжах начинает прогреваться. На побережье Полиса ее температура уже превысила 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Очень сложно.
1: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
2: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Месси получил травму за 2 недели до старта чемпионата мира по футболу. Интер Майами разгромил Филадельфию Юнион в домашнем матче МЛС со счетом 6-4. На 70-й минуте Месси исполнил штрафной, схватился за верхнюю часть левого бедра и попросил замену. Капитан Интер Майами покинул поле без помощи врачей. После медицинских обследований предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии, говорится в сообщении клуба. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварете, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру. Ломаченко, 38 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 20 результативных передач. Фернандеш стал первым игроком Манчестер Юнайтед, кто получил эту награду со времен Немани Видича в сезоне 2010-2011.
1: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: знаю.
1: Реклама на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствуем.

0: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Вчера перед сном собрался пресс качнуть. Сегодня даже проснулся. Руки за головой, ножки под диваном.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна».

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

Отголоски времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение Buy Sell. Begin with home, buysellcyprus.com.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Я считаю, что современные мужчины не плачут. Боятся, что тушь потечет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Электричество на оккупированных территориях с понедельника подорожает почти на четверть. С 9 июня между Кипром и Ливаном начнет ходить паром. Киприоты работают на 2 часа в неделю больше среднего европейца. Теперь подробнее. Управление энергетики непризнанной ТРСК объявило о повышении тарифов на электроэнергию на 22%. Новые цены начнут действовать с 1 июня. Повышение затронет все категории потребителей, от обычных домохозяйств до промышленности. Для частных лиц стоимость электроэнергии в пересчете на европейскую валюту возрастет до 11 евроцентов за каждые из первых 250 кВт-часов в счете. Турко-кипрские власти заявляют, что тарифы не пересматривались 14 месяцев. Для сравнения, на свободных территориях острова итоговая цена для бытовых потребителей в 2025 году составляла около 32 евроцентов за кВт-час. Это одна из самых высоких ставок в Евросоюзе. Подробности на сайте Лента Кипра. Впервые за несколько десятилетий между Ливаном и Кипром запускается регулярная пассажирская паромная линия. Она свяжет порт Джунья к северу от Бейрута с Ларнакой. Время в пути около 4 часов. Первый рейс запланирован на 9 июня. Из Джунии в Ларнаку паром будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям в утренние часы. Стоимость поездки в одну сторону начинается от 88 евро. Для сравнения, авиабилет Бейрут-Ларнака стоит около 200 евро. Перелет занимает около 30 минут. Средняя фактическая рабочая неделя в Республике Кипр в 2025 году составила 37,7 часа. Это почти на 2 часа больше, чем в среднем по Евросоюзу. Такие данные опубликовал Евростат 27 мая. При этом за 10 лет рабочая неделя на острове почти не изменилась. В 2015 году она составляла 37,8 часа. В остальном Евросоюзе тенденция обратная. За то же десятилетие средний показатель снизился на целый час. Самые длинные рабочие недели в прошлом году зафиксированы в Греции. Без малого 40 часов. Короче, чем во всех странах Евросоюза, рабочая неделя в Нидерландах – менее 32 часов. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в Ларнаке, Айянапе, Никосии и Тродосе ожидаются дожди с грозами. Концентрация пыли не превышает безопасных норм. Скорость ветра возросла до 6-8 метров в секунду. Термометры на побережье Кипра сегодня покажут в среднем 25 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 29, а в Тродосе до плюс 20. Морская вода на кипрских пляжах начинает прогреваться. На побережье Полиса ее температура уже превысила 22 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: А я не буду навязываться. Захочет — напишет. Подумали оба.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

на Кипре 11:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coy.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интересы. Он любит рыбалку, а она, когда он на рыбалке.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты.

0: сайт leftosestates.com.
1: Не, ну я, конечно, могу показать всем, что я мужчина, но здесь как-то неудобно.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
3: Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
5: Отучить жену покупать все подряд нетрудно. Попробуйте обмывать с ней каждую покупку.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Добрый день, дамы и господа. Сегодня 28 мая, и, как всегда, в это время мы начинаем с вами бороздить просторы 99FM. Приближаемся к полнолунию и лету, очень энергозаряженному времени. Сегодня день брюнеток, и вот с этого хотелось бы начать. У меня очень много в окружении людей с темным цветом волос. И надо сказать, есть свои наблюдения, что все-таки цвет влияет на восприятие. Но не обязательно, что под ту характеристику, которая витает в социуме, подходят все подряд. Давайте разбираться. Люди действительно по-разному воспринимают брюнеток и блондинок. И вот несколько реально интересных исследований про цвет волос. Например, Вестминстерский университет показывает, что мужчины оценивали женщин с разным цветом волос по-разному, даже если было одинаковое лицо. Сменили цвет волос – другое восприятие. Брюнеток чаще воспринимали как более серьезных, а блондинок – как более привлекательных. Правда, на краткосрочную перспективу. Ну-ну-ну, рассказывайте, конечно. В серии психологических экспериментов выяснилось, что темные волосы ассоциируются с интеллектом, надежностью и зрелостью. Это устойчивый социальный стереотип, конечно же, нам всем понятно. Он повторяется десятилетиями. И вот приведу пример. Еще в 1971-м участники эксперимента приписывали брюнетам обоих полов, причем более сильные личностные качества. Ну и, кстати, вспомните какие-нибудь киноэпопеи. Там обязательно, если воительница, то, скорее всего, брюнетка. Итак, более гармоничный контраст воспринимается как признак здоровья и молодости. Это уже исследование про соотношение цвета волос и оттенка кожи. Старое, но известное исследование обнаружило любопытный эффект. Люди нередко предпочитают партнеров со схожим цветом волос. То есть темноволосые мужчины чаще выбирали брюнеток, светловолосые блондинок. Как интересно устроена наша психика, согласитесь. А вот скажите, пожалуйста, брюнеты и брюнетки, так ли все, как говорят исследования? Ваши избранники тоже темноволосые? Поделитесь, пожалуйста, на 49-105-7, составим свою статистику. Ну а также напомню, что на этот же номер можно присылать данные ваших именинников. Если не успели поздравить у русских перцев, то всегда есть дневное шоу. С 13 до 15 успеваем порадовать тех, кто сегодня родился. Также полистаем календарь, откроем карту дня, все по списку. Ну а что касается цвета волос, брюнеты, брюнетки, поздравляем вас еще раз и ловите все цвета радуги пожеланий. С любимым цветом волос, или если вы захотите его поменять, всегда будьте счастливы. Любимы, активны, успешны, здоровы, что еще? Жизнерадостны. И вот вам будет еще песня в подарок. Там тоже, кстати, есть брюнеточка. Это Виагра Антигейша. Ну а я, Яна Соболева, приветствую каждого. И мне не важно, какой цвет у вас волос. Для меня ключевым аспектом остается ваше отличное настроение. На него и буду работать.

0: нем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: И не только музыки, но и наших с вами вибраций, потому что все мы так или иначе энергоинформационная структура и посылаем друг другу всякие лучики. Иногда яркие, теплые, иногда колкие, острые. Будем разбираться, что несет сегодняшний день. Я напомню, что на календаре 28 число, май месяц, мы двигаемся к лету, друзья мои. Правда, коллега мой, перчинка Сереж Любимов, сказал, что летом не будет такой жары аномальной, как обычно. Он уже заглянул в будущее. Ну что, может быть, и в этом есть свои плюсы, да? Кстати, поделитесь, пожалуйста, на 4-9-105-7, выползли ли уже наши летающие коцаридосы? У меня всегда май ассоциируется с ними. Тьфу-тьфу, пока сильно не наблюдаются, но просто потому, что им еще пока прохладно, я думаю. А вот что еще принес наш чат. Спасибо за активность. Иван передает привет своему рыжику Катюше. Я брюнет, а девушку выбрал рыженькую. Ну, нравится. У меня есть свое солнечное создание рядом. Какая прелесть. Отлично. И Мария написала: я брюнетка, муж мой блондин. Дети и так, и так. Кому будем привет и слать? Как зовут всех этих людей? Если напишите, то с удовольствием передам. Ну, а еще поздравим, конечно же, именинников, если такие будут. Пишите. Самое главное, что отправляйте нам контакт местный. Мы не звоним за границу. Ну, а теперь про тенденции дня. Давайте коротенько пробежимся. Чего сегодня нежелательно делать? Ни в коем случае не замирайте, но и не бегите. Вот нужно какой-то баланс найти. Допускайте остановки и паузы, да, но ловите баланс. Нужно стремиться к равновесию во всем, и в диалогах, и в действиях, и, кстати, на дорогах. Слушайте себя, это ключевое, что можно делать. Образно очень, да, снимайте маски, не сдирая кожи. То есть, как бы не лгите сильно много, не придумывайте манипуляции, но и в то же время не идите на разрыв аорты, как говорится. Давайте я срезюмирую. Сегодня нужно не суетиться, но и не обездвиживаться. Поищем баланс с помощью метафорической ассоциативной колоды «Внутренний герой».
2: Карта для старта.
1: Друзья мои, в это время мы всегда по традиции в дневном шоу вытягиваем карту. Точнее, я тяну, потом выкладываю ее в наш инстаграм russianradio.cy. Ваша задача – и послушать меня, словить первые ассоциации, и потом при желании пойти и рассмотреть. Сегодня я предлагаю с учетом тенденций дня, о которых только что рассказывала, наверное, поискать ответ на вопрос, а куда бы заглянуть, чтобы эту самую маску, не сдирая кожи, снять, да, не оставаться в ней, не прирасти, но и в то же время отыгрывать все так, чтобы не было никому больно. Сегодня тяну левой рукой, а ваша задача сейчас просто настроиться на себя и немножко повникать. Итак, ох ты ж, как говорится, ёшки-матрёшки пришли к нам. Итак, на этой круглой карте очень холодных тонов, фиолетовые, голубые, что тут еще серое есть, и белые молнии, изображена девочка. Она такая воительница, она бежит, она супергероиня, это точно. И у нее рыжий цвет волос. Блондинки, брюнетки, сегодня, видимо, как-то нам нужно праздновать, собираясь маленькими кучками. На мизансцену выходят обладатели огненных копен. Ох, как я решила сейчас сама себя проверить и не сообразила сразу. Слово «копна» как будет множественное число? Кстати, надо погуглить и посмотреть. Не знаю, что несет нам. Наверное, нужно какой-то разряд выпустить так, чтобы было экологично, и разобраться со своим внутренним ребенком. Вот так я интерпретирую. Но, кстати, не вызывает никакого негативного ощущение эта картинка, поэтому я вот как ваш проводник предполагаю, что все-таки нужно посмотреть ту сторону, где вы себе запрещаете какие-то очень яркие проявления, когда нужно, возможно, отстоять границы. Как вам такая мысль? Поэтому давайте-ка разбираться вот с этим, а всех вокруг особо не трогать. Каждый в своем процессе, пусть живут, дышат ровненько и спокойненько. Мы с вами движемся вперед.

0: у нас там маячит Мэри Гу, очень сильная дама, Артик и Асти с модным попом. И август с Intelligence. Так что делайте громче. Сейчас блок полезной информации. Тоже не пропустите. Мы всегда делимся только тем, что проверяем на качество.
1: Реклама на русском.
2: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
3: Приглашаем детей на три уникальные летние программы. Театральная арт-программа по знаменитому произведению Прокофьева «Петя и Волк». Развитие воображения и творческих способностей. Бродвейский музыкальный театр «Энканто» от Диснея. Это бесценный опыт и обретение уверенности в себе. Балетный интенсив со звездами балета США. Уникальная возможность улучшить балетную технику и раскрыть артистизм. Лето творчества и вдохновения вместе с Императорской Российской Академией. Телефон 9940-1195.
4: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
5: Господи, девушка, у меня квартира, машина, дача заложены, а вы тут со своим нос заложены.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Любимый Кипр, остров, привет каждому городу и каждому настроенному на нашу волну. Русское радио Кипр приветствует, и я напомню, что сегодня день, когда нужно соблюсти баланс. Но календарь нам подкидывает такую историю. День пофигиста во всем мире, так или иначе, кто-то пытается праздновать. Но давайте все-таки сойдемся на том, что во всем нужно чувствовать меру. Вот представьте, если бы мы с ребятами сегодня утренними, да, моими коллегами, включили бы по полной празднование этого дня, никакой бы гаджетомания не случилось, да, и номер бы 17 никому бы не ушел. Или я вот решила такая, не поеду. Или доктор какой-то не пришел на свою смену, или учитель не встретил сегодня детей, потому что день пофигиста. Поэтому давайте все-таки не в таких жизненно важных вещах, но можете набрасывать свои варианты, а в чем можно праздновать данный повод. Что же касается других, не менее интересных, то прямо сейчас и пробежимся по календарикам.
0: Держи повод.
1: У нас их несколько, есть в каждой стране свой, есть в регионах, есть в конфессиях и в сообществах, но давайте начнем со стола. Кстати, всем приятного аппетита, кто сейчас изволит трапезничать. 270 лет назад появился, друзья мои, майонез. Да, про всякие грехи и погрешности промышленного продукта уже масса статей, исследований. В общем, все вы знаете, да, что не самый полезный продукт, но капслоком выделяю эти две буквы. Если он домашний, качественный, на хорошем растительном масле и немножечко, пару ложечек, а не полбаночки, то он, конечно, не будет относиться к опасным продуктам. Проблема, конечно, чаще всего в количестве, в общем рационе. Помним об этом. Поэтому, если надумаете сделать оливье, то замиксуйте хотя бы нормальный реальный майонез с греческим йогуртом 50/50 и потом на зарядочку пробегитесь. Сегодня Всемирный день питания, продолжение темы, да, следим, потому что это база нашего здоровья. Еще день воспитателя детского сада в Аргентине, можно взять на заметку. День старшеклассников в Мексике. Ох, старшеклассники Кипра, как я сейчас вам сочувствую, период экзаменов, тестов и прохождения всяких этапов, переходов из одного учебного заведения в другое, поэтому мы желаем вам сил, крепости и, помните, здоровье превыше всего. 88 лет Мурманской области, края, где солнце может не заходить неделями, а зимой над горизонтом царит полярная ночь. Мурманск – крупнейший город за полярным кругом. Конечно, живет в своем ритме. Это ритм моря, промышленности, северного характера. Место, где природа и человек научились жить на пределе возможностей. Именно в этом сила этого региона. День пограничника в нескольких государствах, включая Россию. А еще 28 мая 2000 года в Москве открылся международный фестиваль каскадеров «Прометей». Международный день защиты женского здоровья. Девушки, помним, на нас очень многое держится, поэтому никогда не пропускайте чекапы и регулярно сдавайте анализы. Именины у Дмитрия, а знаменитые именинники – это актеры Андрей Панин и Мария Миронова, гимнаст и олимпийский чемпион Алексей Немов. Вот если здесь что-то откликнулось, и вы хотите кого-то выделить и кому-то послать персональный привет, то используйте наш смс-чат 49-105-7. Мы двигаемся дальше, и прямо сейчас давайте-ка мы сверим часы, как мы это делаем традиционно, к этой минуте.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionair Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionair». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре под Тихио в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: радиоэфире.
1: И, конечно же, людям о людях. Куда без этого? Две подруги из США уже 5 лет копаются в мусорках кампусов элитных колледжей, чтобы, внимание, путешествовать. Давайте сейчас всю эту мозаику соберем в очень красивую картинку. Студенты выбрасывают все подряд. Кроссовки элитных марок, макбуки в рабочем состоянии, куски мебели и даже цельные мебельные композиции, украшения, бытовую технику, в общем, все, что им больше не нужно. Часть девчонки оставили себе, часть перепродали, и так они смогли накопить на поездки, вот в частности в Европу, а сейчас копят на Сан-Франциско. Интересный досуг у них, и, надо сказать, очень креативненько, но подходит не каждому. А вот то, что мы предлагаем вам в качестве развлечения, подойдет любому. Единственное ограничение – это возрастное.
2: Топчик на русском.
1: Детишек пристраиваем куда-нибудь, к бабушкам, друзьям или организуем им свою вечеринку, а сами собираемся завершить эту весну и перед летом зарядиться на мероприятии, которое мы с удовольствием организуем совместно с нашими партнерами.
3: На правах рекламы.
1: Мы назначаем вам встречу тем, кто любит музыку, классные компании, пение и отличное времяпрепровождение, которое остается в памяти. 30 мая в субботу с 5 вечера до 8 два уникальных бренда русской радио Кипр и радио Джельс Амино проводят большое прилетнее включение с площадки Джельс Амино. Итак, что мы подготовили? Ну, конечно же, это уже будет атмосфера Summer Mood. Это музыка любимейшая, это хиты на летнейшие. Это эфирный живейший, мы по-другому не умеем, улетнейшее настроение и, конечно, жирчайшие жирные ритмы. Ведущий радиоледи Ира Аполлонова и резидент Джельс Амино, которого мы все знаем по рилсам, MC Антонио. А это говорит о том, что с таким дуэтом вы точно очень быстро окажетесь в утре, полны энергии, не заметите, как пронесется вечер, а там и в ночь войдете, попоете, развлечетесь, фотографируетесь, в общем, будет масса, что вспомнить. Конечно же, мы призываем вас под единым флагом. Встречаем лето с мощным дуэтом. Русское радио Кипр и Джельс Амино. Ждем каждого.

0: всем.
1: Мы уже с вами готовимся к полноценному периоду, когда перелеты будут еще плотнее, чем это в течение года, потому что лето на дворе. Давайте посмотрим, что советуют эксперты. Они говорят, не фиксироваться на одной дате, если вы хотите сэкономить на авиабилетах этим летом. Разница в 1-2 дня может существенно сэкономить ваш бюджет. Смотрите цены на билеты по отдельности, не только парой туда-обратно, но и в один конец, потом в другой, и, конечно же, на сайте у самого перевозчика. Конечно, чекаем рейсы с пересадками, вылеты из соседних аэропортов. Ну а самый рабочий совет – не переплачивать за багаж, отправляться с кладью ручной. Но вот здесь, конечно, споры могли бы возникнуть. А мы не будем. Потому что если вы никуда пока не едете, вам не очень-то актуально. А если остаетесь, вот я рекомендую внимательно послушать развлекательный гид, который приготовил Константин Столяров. У него же про четверку лучших молодых шефов мира, куда вошла повар из Лимассола, а также, конечно, про наши планы, связанные с брендом. Поэтому давайте-ка делать громче, не теряйте из вида все наши направления, которые мы указываем. Обязательно носите в календаре и получайте удовольствие круглосуточно. Хотя иногда можно так отдохнуть, чтобы вообще никуда не ходить. Но не в эти грядущие выходные.
0: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы – способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора русского радио «Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
5: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
5: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Повар из Лимассола вошла в четверку лучших молодых шефов мира. В субботу «Русское радио» проведет прямой эфир из караоке-клуба «Джельсамина». Развлекательный гид на выходные «Лента Кипра» рекомендует. Теперь подробнее. Жительница Лимассола Константина Папаянну заняла четвертое место на мировом финале Global Young Chefs Challenge. Это один из крупнейших международных конкурсов для молодых поваров. Финал проходил с 15 по 19 мая в Великобритании. В нем участвовали команды 8 стран. Свой путь в мировую кухню Папаянну начала с европейского полуфинала конкурса, который прошел в феврале прошлого года в итальянском Римине. Там киприотка заняла второе место в общем зачете. Константина Папаянну работает в ресторане одного из 5-звездочных отелей Лимассола. Уже в субботу, 30 мая, с 5 до 8 вечера два уникальных бренда «Русское радио Кипр» и «Джельсамина» проводят большое прилетнее включение с площадки караоке-клуба. Назначаем встречу всем, кто любит музыку, пение и классные компании в атмосфере Summer Mood. Ведущие – радиоледи Ира Аполлонова и ваш старый знакомый, резидент «Джельсамина» МС Антонио. Длинные праздничные выходные наполнены развлечениями на любой вкус и для всей семьи. Как обычно, мы представляем лучшие. Выбирайте. Большой кипрский катаклизмос. Фестиваль граффити. Джазовый фестиваль. Морской каякинг под луной. Винные праздники в порту и на винодельне, а также детский фестиваль. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
4: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: эмоционально, а потому запомнится надолго. Вот так вы будете вспоминать наше 20-летие. И второй конкурс, весенний, уже завтра будет подытожен. Да-да-да, сегодня был отдан предпоследний номерок. Завтра утром кто-то еще успеет влететь в этот поезд или самолет счастья. И тут же перцы разыграют с помощью рандомайзера наш второй приз в связи с 20-летним юбилеем. Меня зовут Яна Соболева, я желаю всем удачи. Я знаю, что есть много людей, которые так и не попали, потому что вы пишете, делитесь. О, ну я никогда не дозванивался, или ой, я дозвонился, но не смог, не справился. Такое тоже бывает, на то они и конкурсы. Но у вас еще завтра будет шанс в утреннем шоу. У меня же сегодня в этом часе тоже запланирован подарок для людей, любящих культурные события с уклоном в хореографию. Не пропустите. Ну а пока мне хочется пригласить вас на очень классное мероприятие семейное, если у вас не было планов, как интересно завершить эту весну. Или же они были, но туда нельзя с детьми, то я вам предлагаю рассмотреть наше предложение.
1: Топчик на русском.
0: Отправляемся туда, где будет по-семейному и по-настоящему. Да-да-да, мы делаем прямое включение 31 мая. Русское радио Кипр приходит на площадку, где будет, мне кажется, самое теплое событие этой весны. Бэби-фест – большой семейный праздник, который проводит Джиби Клаб в честь своего дня рождения. Фитидио Атлетик Центр GSO с 10 утра до 14 часов будет открытый свободный вход, без записи, формат посещения, когда можно и просто заглянуть и провести с нами все утро, поэтому приходите, насыщенная программа уже запланирована. Более 4 интерактивных станций от всех направлений клуба, игры, челленджи, активности для детей от 0 до 14 лет. Baby Fest – мастерская, где оживают все направления, где дети пробуют новое, родители видят, как растет и развивается их ребенок. Я также хочу сакцентировать внимание на летних активностях, потому что Джиби Клаб – это не только креативная среда для детишек, это уже готовое решение для их родителей на лето. Для тех, кто не знает, ну куда же, чтобы и полезно, и рядышком. Вот есть два формата. Лагерь в горах КВН – это для тех, кто хочет, чтобы ребенок уже был самостоятельным. И дневной лагерь здесь вот рукой подать. Для себя взвесьте вместе с ребенком. Недельные заезды пройдут с 30 июня по 4 августа. Какую неделю или месяц, или несколько недель вы выбираете. Старт и финал одной смены по вторникам. Стоимость тоже будет указана. Есть скидки на второго ребенка. Все это вы можете также в рамках большого празднования дня рождения Джиби Клаб узнать 31 мая. Поэтому приходите, наслаждайтесь, радуйтесь жизнью и присоединяйтесь к нашему празднованию, чтобы почувствовать вкус жизни, как это делает Сергей Лазарев. Во вкусе малины находит новые нотки. Прямо сейчас и оценим.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В субботу мы станем чемпионами Европы, заявил тренер Арсенала Микель Артета на вечеринке по случаю победы его команды в АПЛ. Напомню, в субботу в 19 часов состоится финал Лиги чемпионов. Арсенал сыграет с ПСЖ, игра пройдет в Будапеште. В прошлом сезоне эти команды пересекались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда дальше прошел ПСЖ, обыграв канониров с общим счетом 3-1. Нью-Йорк разгромил Кливленд в четвертой игре 130-93 и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом 4-0, доведя свою серию побед в плей-офф НБА до 11. При этом Никс будут играть в финале впервые с 1999 года, тогда они уступили Сан-Антонио 1-4. Росс Маккосланд покидает Арис, сообщает официальный телеграм-канал команды. Прошлым летом футболист присоединился к клубу на правах аренды из Рейнджерс. В 26 матчах Росс отметился 4 голами и 4 результативными передачами, а также был признан лучшим игроком команды в сентябре. Арис желает Россу удачи в дальнейшей карьере.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. И тянутся города. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
3: Дорогой, сегодня на ужин гречка. С чем? С чем я тебя и поздравляю?
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.
4: С удовольствием напомню, что у нас есть смс-чат 49-105-7. Он открыт для приветов, для стола заказов. Поздравляйте именинников. И, конечно же, делитесь своим настроением. А через несколько минут он пригодится тем, кто хочет уйти с сегодняшнего эфира с подарком.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первая – чистка. Пилинги или мануальное очищение выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третья – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcyprus.com. В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, разбивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много книг. Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атрия Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября – Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и «Атрия music.com. Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи.
3: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
0: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, вы знаете, мы очень часто поддерживаем крупные мероприятия, являемся медиаспонсорами, и вот такое у нас на календаре уже обозначено. Мы о нем говорим с моими коллегами и очень рад вас пригласить туда. Напомню, что Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра и Театр Риальто при поддержке медиаспонсора Русского радио Кипр приглашают всех завершить весну и встретить лето на 27-м танцевальном фестивале. Это длительный период с 30 мая по 21 июня, и прямо сейчас мы с вами разыграем билет на две персоны на любой из показов.
0: Очень странные тела на Русском радио Кипр.
1: А разбирать сегодня будем очень важную, известную персону, чьи песни вы часто слышите у нас в эфире. Для этого вам понадобится внимательно послушать подсказки и прислать свои варианты на 49-105-7. Не забывайте подписаться, как вас зовут, и первый, корректно ответивший, он и попадет в эфир. Итак, если вы готовы, вам нужно будет отгадать персону, написать имя или хотя бы фамилию. Итак, в «Очень странных телах» мы разглядываем, как выглядит человек или какое отношение к какому-либо телу он имеет. А я напомню, что сегодня на календаре день любимой части тела, что бы это ни значило. Итак, подсказка номер один. До карьеры в шоу-бизнесе этот артист окончил медицинский институт, чтобы помогать детским тельцам и их здоровью. Он получил диплом врача-педиатра. На съемках одного из популярных реалити он травмировал палец, после чего тот начал деформироваться и плохо сгибаться, о чем певец сообщал СМИ. В этом году, после 15 лет раздумий, певец показал в соцсетях свою первую татуировку на теле. Это большой цветной рисунок на предплечье. Если у вас есть какие-то мысли, прямо сейчас пишите на 49-105-7. Пусть вам повезет. А пока послушаем... Ну, чтобы нам послушать Боба Синклера, давайте его.
0: Русское радио. Слушай весенние хиты.

0: «Очень странные тела» на русском радио Кипр.
1: Да, такие находятся, препарируются нами, разглядываются. И они, кстати, могут быть не только человеческие. Мы иногда с вами разбираем животных. Ну, а сейчас, друзья мои, я хочу поздравить девушку, которая опередила всех. Да, были разные варианты, но многие ответили правильно, просто были не первыми. Алло. Ку-ку. Угу. Ну ладно, такое тоже бывает. Что-то может быть со связью. Кстати, сегодня очень сильный ветер, и многие жаловались на дисконнект. Такое бывает. Ну что, тогда, Лилия, если вы меня сейчас слышите, ваш номер заканчивается на 6855. Я вас поздравляю. Очень жаль, что мы не пообщались. Мы так мило друг друга поприветствовали вне эфира. Я напомню, что сегодня мы разглядывали такое тело интересное, да, молодого человека, ну, уже не очень молодого, но выглядит он сильно молодо, как будто бы вот живет в холодильнике лет 20 уже, как, потому что в одной паре. Чем вызывает, безусловно, наше восхищение, и я с удовольствием отправляю Лилию с кем-то, потому что билет на две персоны, билет в одни руки, выберите какой-то день до 21 июня, обширная программа на 27-м танцевальном фестивале. Лилия правильно ответила, что человек, который недавно сделал татуировку, который вообще-то должен был быть педиатром, а не певцом, как мы его знаем. Сначала он был участником бэнда, затем сольником, и вот сейчас он даже у нас здесь, на русском радио Кипр, не только поет, но еще и озвучивает певческие джинглы. В общем, что сказать о нем? Палец, который он сломал на реалити, уже заживает. Будем надеяться, что без дальнейших последствий. И это Митя Фомин! Ну, а я расскажу, пока Лилия удивляется, ну, как же так получилось, почему дисконнект, да, такое бывает, это техника, все-таки неживой человек, даже люди сбоят. Поэтому, Лилия, вам привет, вы большая молодец, всем спасибо за участие, а я кое-что вам напомню.
2: На правах рекламы.
1: Если не удалось выиграть у нас, то вы всегда можете приобрести билеты в кассах театра Риальто по будням или онлайн в любой день и любое время на rialto.intertiket.com. Пожалуйста, все показы начинаются в 20:30, вносите в свои планы. Обратите внимание на возрастную категорию каждого выступления. И вот ближайший, это будет 30 числа, спектакль «Black Dog». О нем мы говорили с коллегами. Очень интересное описание. Это острый, поэтичный, хореографический комментарий к тому, как современная молодежь реагирует на мир, который не был создан для них. Философская история. А 3 июня категория 7+. Здесь вы уже можете взять с собой ребятишек The Barbarian Knights. Вот так называется. Это будет хореография французских постановщиков. Вдохновляющая история про смешение культур и религий нашего средиземноморского региона. По словам хореографа, он решил обратить свой взор на прекрасную сторону этого феномена смешения культур и религий, которые позволяют сквозь время обобщить лучшее, переложить на текущую реальность. Вот такое переосмысление. Всю программу вы всегда можете найти на сайте Риальто. Практически все показы будут в Лимассоле и только один в Никосии. Всем спасибо за участие. Я вас обнимаю. Пока еще не прощаюсь. Сейчас мы как раз Митю Фомината и послушаем. Пусть у всех все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Я с женой не спорю. Бесполезно. С ней даже навигатор соглашается.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
2: Топчик на русском. Господа, дамы, прекрасные ваши отпрыски и ваши друзья. Ну, если с предпоследними мы разберемся, оставим их где-то под присмотром, то вот другие категории все объединяются и вместе с нами завершают не только нашу весеннюю страничку гаджетомании, да, в едином порыве завтра последнее вакантное место, мне кажется, по итогу нашего зимнего розыгрыша можно даже и повторить, когда девушка, которая последнюю цифру забрала, она же и выиграла, такое тоже бывает. Но будем, в общем, завтра смотреть. Я всех призываю не пропустить утреннее шоу «Русских перцев». Пожалуйста, с 7 до 10 быть начеку. В какое время вам позвонят, знают только ребята. А и вообще, мне кажется, они будут определяться завтра, чтобы это было все максимально живо и естественно, а самое главное, эмоционально. Ну, а если вы хотите все четенько планировать, знать, что у вас, сколько, когда, где, я напомню, что мы идем к вам, точнее, приглашаем вас, назначаем встречу, свидание музыкальное и вместе отправляемся в Джель Самина на этой площадке 30 мая в субботу с 5 до 8 вечера. Будет очень круто.
6: На правах рекламы.
2: Да, два наших уникальных бренда, Русское радио и радио Джель Самина, проведут прилетнее включение с этой площадки, поэтому присоединяйтесь. Радио Леди Ира Аполлонова и резидент Джель Самина, знакомый по рилсам МС Антонио, объединяют такой вот дуэт и нас присоединяют к вот этому промежуточному мостику между весной и летом. Будем готовиться встретить лето мощным дуэтом. Правда же? Вы от нас, Русское радио Кипр, и Джель Самина гостеприимно нас призывает. Summer Mood гарантирован. Музыка, хиты, эфир живейший, улетное настроение и, конечно, жаркие ритмы. Все это, как всегда, на высоте. Будем надеяться, что обнимемся очень скоро на этом мероприятии. Ну а пока я вас виртуально всех обнимаю, благодарю за эти два часа и назначаю встречу завтра в 13:00. Приходите, как всегда, будет интересно.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Говорят, что лучшие повара – это мужчины. Любой ресторан это подтвердит. Есть категория парней, которые просто боги кухни и дома. И все же большую часть из них тяготеют к еде, приготовленной любимыми женскими руками – жены, мамы или дочки. Таким мужчинам довольно непросто приходится, если родной шеф в юбке уезжает, например, в отпуск на длительный срок. Предлагаю мужчинам взглянуть на это время как на идеальное для детокса. Мужской организм страдает от токсинов и химикатов не меньше женского, а со стрессом справляется сложнее, да и тонкостями нутрициологии не заморачивается. Поэтому устраивать телу периодическую щадящую разгрузку – просто must-have для современного мужчины. Зелень, пептидные смузи, соки, белок и оливковое масло сделают вас чище, бодрее и легче. А на десерт рекомендация. 6-дневный детокс от сервиса Milz Food. Это идеальный вариант для перехода к осознанному питанию, легкости и повышению энергии. Но что еще важнее, Milz Food помогает не только временно заменить отсутствующего кулинара в доме, но и полностью взять на себя рацион всей семьи, чтобы освободить вам время на общение и любимые дела. Подписывайтесь в Instagram Milz Food и живите легко.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айворе Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать. А мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
3: Невозможно победить страну, где люди после того, как выпьют по литру водки в бане, начинают соревноваться, кто больше отожмется на снегу.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: 20 лет. Мы создаем настроение.
3: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
4: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
3: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
2: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
5: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
2: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
6: Весна! Так хочется влюбиться! Но жена против.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС изменил правила отмены туров. Ящур на Кипре. Число зараженных хозяйств выросло до 120. Катаклизмоз в Ларнаке. Мероприятия продлятся 6 дней. Далее подробности. Обновленная директива ЕС об организованных турах вступила в силу. Новые правила, принятые Европарламентом и Советом Евросоюза, вводят более четкие рамки для отмены поездок, возврата денег и защиты туристов при банкротстве туроператора. Ключевые моменты. Ваучеры теперь можно оформлять только с явного согласия клиента, а при банкротстве оператора деньги обязаны вернуть в течение 6 месяцев. Нововведения напрямую касаются и жителей Кипра. После выявления новых очагов ящура в округе Никосии число пораженных животноводческих хозяйств на Кипре достигло 120. Сегодня ветеринарная служба официально ответила на обвинение в нарушении социальных протоколов при захоронении убитых животных в Ларнаке. Этому предшествовал телерепортаж о якобы открытых могилах и грузовике, который перевозил трупы животных, а затем тюки сена. Информация вызвала скандал в обществе. Ларнака готовится к одному из самых больших и любимых праздников Кипра – катаклизмоз. Вновь соберет тысячи людей на Финикудес. Гостей ждут концерты греческих и кипрских артистов, театральные постановки, фестиваль теней, традиционные конкурсы и спортивные соревнования. Кроме того, по всему городу откроются сцены с танцами, ремесленными павильонами, ярмарками и семейными развлечениями. Мероприятия пройдут с 29 мая по 3 июня. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио
0: Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
1: Мамы первоклассников вовсе не так страшны, как их рисуют.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
2: Новая песня на русском.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.

0: 4 место.
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
0: 3 место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.

0: Реклама на русском.
1: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
0: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Мои бывшие жены убедили меня в том, что я убежденный холостяк.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-108.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске прогноз Ассоциации владельцев АЗС. В ближайшие дни на Кипре подешевеет топливо. Суд над мэром Пафоса отложен из-за самоотвода судьи. С 9 июня между Кипром и Ливаном начнет ходить паром. Далее подробности. Ожидается, что цены на топливо на острове снизятся в ближайшие 10 дней из-за падения цен на нефть. Об этом сегодня заявил председатель Кипрской ассоциации владельцев АЗС Савос Прокопиу. По его словам, в последнее время цены колеблются. На прошлой неделе цена дизельного топлива немного снизилась, а стоимость бензина слегка выросла. При этом в предыдущий период произошло резкое падение мировых цен на нефть примерно на 10-15 долларов. Вместе с тем, ожидаемое снижение – это коррекция вслед за откатом стоимости, а не устойчивый разворот. Судебное заседание по делу об изнасиловании, по которому проходит отстраненный мэр Пафоса Феденос Феденос, сегодня было остановлено еще до формального начала. Один из трех судей коллегии уголовного суда Пафоса попросил исключить его из состава. Заседание перенесено на 24 июня. Судья Никодимус Факонтис заявил о самоотводе, сославшись на три обстоятельства, которые, по его словам, могут создавать конфликт интересов или впечатление возможной предвзятости. Впервые за несколько десятилетий между Ливаном и Кипром заработает регулярная пассажирская паромная линия. Она свяжет порт Джуния к северу от Бейрута с Ларнакой. Время в пути около 4 часов, об этом сообщает Евроньюз. Первый рейс запланирован на 9 июня. Из Джунии в Ларнаку паром будет отправляться в среду и воскресенье в 9:00, а также по пятницам в 10:00 по бейрутскому времени. Прибытие в Ларнаку около 13 часов. Рейс будет работать в летний сезон. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Буду поздно. Суп на столе. Вытри.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят

На Кипре 17.30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. И тянутся города и я. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр «Риальто» при поддержке медиа-спонсора «Русского радио Кипр» приглашают завершить весну и встретить лето на 27-м Cyprus Contemporary Dance Festival с 30 мая по 21 июня. Первоклассные международные постановки из Англии, Франции, Греции, Кипра, Бельгии и Финляндии на тему телесной проявленности. Каждая работа – это соприкосновение с танцем и диалог со зрителем. Билеты на rialto.interticket.com.
2: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
3: Отправляйтесь в мир волшебства, смеха и невероятных приключений вместе с героями бродвейского мюзикла «Шрек». Яркое семейное шоу, полное великолепной музыки, танцев, юмора и сказочных сюрпризов, покорившее зрителей по всему миру. 14 июня в театре «Потихио» в Лимассоле. Только в 16 часов и 19.00. Не пропустите грандиозный бродвейский хит «Шрек». Билеты на Sold Out Tickets. Телефон 99 40 11 95.
4: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске ЕС изменил правила отмены туров. Арест виллы обладателя золотого паспорта из Бангладеш. Катаклизмос в Ларнаке. Мероприятие продлятся 6 дней. Далее подробности. Обновленная директива ЕС об организованных турах вступила в силу. Новые правила, принятые Европарламентом и Советом Евросоюза, вводят более четкие рамки для отмены поездок, возврата денег и защиты туристов при банкротстве туроператора. Ключевые моменты. Ваучеры теперь можно оформлять только с явного согласия клиента, а при банкротстве оператора деньги обязаны вернуть в течение 6 месяцев. Нововведения напрямую касаются и жителей Кипра. Кипрская служба по борьбе с сокрытием доходов добилась ареста виллы в Параклише, принадлежащей бизнесмену из Бангладеш. Владелец недвижимости Мохаммед Сайфул Алам получил кипрский паспорт по программе «Гражданство за инвестиции». На родине предпринимателя подозревают в отмывании свыше 8 миллиардов евро, в том числе через Кипр. Это дело – очередной отголосок скандальной программы «Золотых паспортов». Ларнака готовится к одному из самых больших и любимых праздников Кипра – катаклизмос. Вновь соберет тысячи людей на Финикудес. Гостей ждут концерты греческих и кипрских артистов, театральные постановки, фестиваль теней, традиционные конкурсы и спортивные соревнования. Кроме того, по всему городу откроются сцены с танцами, ремесленными павильонами, ярмарками и семейными развлечениями. Мероприятия пройдут с 29 мая по 3 июня. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. Месси получил травму за 2 недели до старта чемпионата мира по футболу. Интер Майами разгромил Филадельфию Юнион в домашнем матче МЛС со счетом 6-4. На 70-й минуте Месси исполнил штрафной, схватился за верхнюю часть левого бедра и попросил замену. Капитан Интер Майами покинул поле без помощи врачей. После медицинских обследований предварительный диагноз указывает на перегрузку, связанную с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии, говорится в сообщении клуба. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может провести поединок с действующим обладателем титулов IBF и WBO во втором полулегком весе до 59 килограммов мексиканцем Эммануэлем Наварете, сообщает издание The Ring. Ранее прошел слух, что украинский боксер намерен возобновить карьеру. Ломаченко, 38 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в легком весе. Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш признан лучшим игроком сезона в английской премьер-лиге. В нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 20 результативных передач. Фернандеш стал первым игроком Манчестер Юнайтед, кто получил эту награду со времен Немани Видича в сезоне 2010-2011.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
1: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
1: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Никакую любовь не ждешь так, как автобус в минус 30.
1: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Кипрский английский «tomorrow morning» переводится как «через неделю», а иногда и «через месяц».
2: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 25.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера Альфа Гранд Автосервис сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505 4585.
5: Вчера было такое чувство, как будто влюбился. Потом поел. Вроде отпустила.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп. Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
3: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске прогноз Ассоциации владельцев АЗС. В ближайшие дни на Кипре подешевеет топливо. Еврокомиссия оштрафовала Тему на 200 миллионов евро за опасные товары. С 9 июня между Кипром и Ливаном начнет ходить паром. Далее подробности. Ожидается, что цены на топливо на острове снизятся в ближайшие 10 дней из-за падения цен на нефть. Об этом сегодня заявил председатель Кипрской ассоциации владельцев АЗС Савас Прокопиу. По его словам, в последнее время цены колеблются. На прошлой неделе цена дизельного топлива немного снизилась, а стоимость бензина слегка выросла. При этом в предыдущий период произошло резкое падение мировых цен на нефть примерно на 10-15 долларов. Вместе с тем ожидаемое снижение – это коррекция вслед за откат стоимости, а не устойчивый разворот. Брюссель оштрафовал китайский маркетплейс Тему на 200 миллионов евро из-за того, что компания не провела полноценную оценку рисков и допустила распространение опасных и незаконных товаров. Штраф наложен 28 мая за нарушение закона о цифровых услугах. Проверки проводились методом тайного покупателя через независимую лабораторию. Часть товаров не соответствовала стандартам безопасности ЕС. Впервые за несколько десятилетий между Ливаном и Кипром заработает регулярная пассажирская паромная линия. Она свяжет порт Джуния к северу от Бейрута с Ларнакой. Время в пути около 4 часов, об этом сообщает Евроньюз. Первый рейс запланирован на 9 июня. Из Джунии в Ларнаку паром будет отправляться в среду и воскресенье в 9:00, а также по пятницам в 10:00 по бейрутскому времени. Прибытие в Ларнаку около 13 часов. Рейс будет работать в летний сезон. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 20, на вершинах Троодоса около 10 градусов. Завтра на Кипре ожидается в основном ясная погода, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 27 градусов, а в горах плюс 19. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Калейдоскоп времен года – это всегда готовность к переменам. Весной и летом хочется быть увереннее в себе и еще привлекательнее, правда? Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик» предлагает топ-3 процедур во время смены времен года. Первое – чистка. Пилинги или мануальное очищение – выбирать вам. Главное – подготовить кожу к сезонным активным солнечным ваннам и пляжному сезону. Вторая процедура – массаж. На лице человека примерно 57 мышц, которые так же, как и мышцы тела, нуждаются в поддержке, расслаблении, укреплении. В салонах «Леди Эстетик» есть процедура LPG для тела и лица. Ну и третье – лифтинг. Основной тренд в современной косметологии – минимизация агрессивности воздействия, риска осложнений, времени на реабилитацию кожи. Эти условия обеспечивают различные фракционные методики типа HIFU или RF. Подберите свой топ-процедур на консультации специалистов «Леди Эстетик». Записаться можно на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Будьте привлекательны круглый год!
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка – Болт, Волт, Фуди.
4: Пошла в магазин по-быстренькому, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях. Лента Союз.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Специфика метода кнута и пряника в России в том, что здесь пряник засохший, и им тоже можно бить.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: Я была...

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева, о том, как еда влияет на качество жизни. Говорят, что лучшие повара – это мужчины. Любой ресторан это подтвердит. Есть категория парней, которые просто боги кухни и дома. И все же большая часть из них тяготеют к еде, приготовленной любимыми женскими руками – жены, мамы или дочки. Таким мужчинам довольно непросто приходится, если родной шеф в юбке уезжает, например, в отпуск на длительный срок. Предлагаю мужчинам взглянуть на это время как на идеальное для детокса. Мужской организм страдает от токсинов и химикатов не меньше женского, а со стрессом справляется сложнее, да и тонкостями нутрициологии не заморачивается. Поэтому устраивать телу периодическую щадящую разгрузку – просто must-have для современного мужчины. Зелень, пептидные смузи, соки, белок и оливковое масло сделают вас чище, бодрее и легче. А на десерт рекомендация. 6-дневный детокс от сервиса Milz Food. Это идеальный вариант для перехода к осознанному питанию, легкости и повышению энергии. Но что еще важнее, Milz Food помогает не только временно заменить отсутствующего кулинара в доме, но и полностью взять на себя рацион всей семьи, чтобы освободить вам время на общение и любимые дела. Подписывайтесь в Instagram Milz Food и живите легко.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Сладкий мир кондитерской Той Конфекшенери от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Той Конфекшенери в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники. Радио Монте-Карло Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

будет бастион штурмовать. Я уже не осаждаю крепости. На руинах стоя с белым флагом воевать глупее не придумать.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development». Единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

Визионер Резиденсес. Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this

На Кипре 22:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: I present to you new music show
6: на русском радио Кипр.
7: Hi everyone, this is Rosé.
8: Hey, it's Bruno Mars.
9: What's up, what's up? New music show.
10: Εδώ, τα ακούς.

на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.coi.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Русское радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.